0: спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Автору». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Рекорд. Реклама. Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
2: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Созаготика Вавилова». Проектная декларация на наш.ком.рф и ЖК-академик.рф.
4: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
5: Выговором ты уже не отделаешься.
4: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
6: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт 83.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 10 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
3: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
4: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
5: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
6: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовы. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
7: Застройщик, у вас специализированный застройщик строит центр. Проект Николай Сан Сайти, наш
8: .рф. Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон тачки.
9: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
10: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
11: Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
12: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
4: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
3: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
5: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 10 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в биографии. 2-19-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Место для жизни. ЖК «Дуэт» на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
3: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
1: Застройщик ООО «Созаготика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
4: Мне, чтобы расти.
5: Мне для энергии.
6: А мне для красоты.
7: И обо мне не забудьте.
8: Никого не забыли. В сети магазинов «Фитнес-формула» витамины и БАДы для детей и взрослых. Одна семья, разные потребности. Одна «Фитнес-формула». Скидка 50% на второй товар в чеке по промокоду «РАДИО». Ищите нас в 2GIS. БАД. Не является лекарственным средством.
9: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Калинина 65.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 10 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
3: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
4: Выговором ты уже не отделаешься.
3: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка 36Б.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 10 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в биографии. 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Мне, чтобы расти.
5: Мне для энергии.
6: А мне для красоты.
7: И обо мне не забудьте.
8: Никого не забыли. В сети магазинов «Фитнес», «Формула», «Витамины» и «БАДы» для детей и взрослых. Одна семья, разные потребности. Одна «Фитнес-формула». Скидка 50% на второй товар в чеке по промокоду «РАДИО». Ищите нас в 2GIS. «БАД» не является лекарственным средством.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

не ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.

Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 10 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Ты купил жене машину?
5: Купил?
4: Купил?
5: Купил.
4: Так заедь, проверь.
5: Заедь, проверь.
4: Заедь, проверь.
5: Ну, заедь уже, проверь машину.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
7: Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
8: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
9: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорный 3/5.
10: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: чата DJ Phil.
1: Сегодня в 3 часа дня не пропустите суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 суперчарт на Рекорде.
2: Рекорд. Реклама.
3: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «Созагодика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК «Академик.рф».
5: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
6: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
7: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
6: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
8: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
10: Выговором ты уже не отделаешься.
9: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: Как я уже говорил, я не люблю повторяться. Как я уже говорил, я не люблю повторяться.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 10 октября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 3. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
9: Чего?
8: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
9: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
10: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
11: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Шахтеров 66/5.
12: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Рекорд Дэнс. Почему в конце денег остается

0: добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
3: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
4: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мне, чтобы расти.
3: Мне для энергии.
4: А мне для красоты.
5: И обо мне не забудьте.
6: Никого не забыли. В сети магазинов «Фитнес Формула» витамины и БАДы для детей и взрослых. Одна семья, разные потребности. Одна «Фитнес Формула». Скидка 50% на второй товар в чеке по промокоду «РАДИО». Ищите нас в 2GIS. БАД не является лекарственным средством.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт 83.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
2: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
5: Выговором ты уже не отделаешься.
4: Илья Муромец. Премьера в воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Да,

0: радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «СЦ Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
5: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
4: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
7: Застройщик ООО «СЗ Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК «Академик.рф».
8: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон. Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Рекорд. Реклама. В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
2: Предложение не является публичной офертой.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
3: Шоу Гоу-Гоу. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов.
4: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Партизана Железняка 36Б.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол», начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
4: Мне, чтобы расти.
5: Мне для энергии.
6: А мне для красоты.
7: И обо мне не забудьте.
8: Никого не забыли. В сети магазинов «Фитнес-формула» витамины и БАДы для детей и взрослых. Одна семья, разные потребности. Одна «Фитнес-формула». Скидка 50% на второй товар в чеке по промокоду РАДИО. Ищите нас в 2GIS. БАД не является лекарственным средством.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте!
15: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
16: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
17: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
20: Это не дело.
21: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
22: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
23: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
24: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «СЦ Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
5: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
4: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все! Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
7: Выговором ты уже не отделаешься.
6: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Сила воли!
9: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера. Рекорд
1: Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.
2: Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Автору». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
3: Рекорд. Реклама.
4: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Телевизорный 3/5.
3: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабіка капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабіка
1: капучино. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт…
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
3: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
4: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
5: Застройщик ООО «Созагодика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
6: Мне, чтобы расти.
7: Мне для энергии.
8: А мне для красоты.
9: И обо мне не забудьте.
10: Никого не забыли. В сети магазинов «Фитнес», «Формула», «Витамины» и «БАДы» для детей и взрослых. Одна семья, разные потребности. Одна «Фитнес-формула». Скидка 50% на второй товар в чеке по промокоду «РАДИО». Ищите нас в 2GIS. БАД. Не является лекарственным средством.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: друга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Это DJ Phil.
1: Сегодня в 3 часа дня не пропустите суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 суперчарт на рекорде.
2: Рекорд. Реклама. Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик, у вас специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
5: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
6: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. Гимны рекорда. Год 2012.
8: Swedish House Mafia.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
0: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
14: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
16: Шапка, носки, еще шапка.
17: Мам, я на 2 дня еду.
16: Именно.
18: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
19: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте.
22: Выгода до 400 тысяч рублей на Tank 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Tank 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Tank 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Tank Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «СЦ Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: А сейчас срочное включение новостей, и у нас звонок в студию.
8: Внимание! Внимание всем! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
7: Вот это новости! Только 17 октября в Новекс минус 30% на все!
9: Акция действует 17 октября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: первое правило HVLFC. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны — это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Красавчик. Впереди реклама, сразу после и продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Спонсор часа ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
2: Рекорд. Реклама. Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
3: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
4: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
5: Выговором ты уже не отделаешься.
4: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Шахтеров 66/5.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Диджеем Филом.
1: Вы слушаете 958-й выпуск главного танцевального чарта страны под названием «Суперчарт». 25-я строчка. Фишер и Флоренс Арвен с треком «What a Life». Этот трек заставил хором петь многотысячную арену фестиваля Tomorrowland еще до своего официального релиза.

диджей Фил. И вы знаете, где мы с вами увидимся совсем скоро? В Москве на фестивале «Трансмиссия Портал» уже на следующей неделе. Остается всего лишь 6 дней. Легендарная трансмиссия от «Радио Рекорд» приглашает вас всех в путешествие по самой красивой музыке и 7 фантастическим мирам. У нас крутая сценография, захватывающее световое шоу и кайфовые спецэффекты. А на сцене большие артисты: Ален Вотс, Филипп Эль Сиси, Шапа, Фонарев, Роман Мессер, Аура Соник и ваш покорный слуга, я, диджей Фил.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Рекорд Суперчарт.

0: канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
6: 205-08-28.
7: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
4: Застройщик ООО «ССК Гавриил». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ну что, друзья, суперчарты рекорды продолжаются. 11 место озвучало Кельвин Харрис и Джей-Зи. Трек называется Satisfy. Интересный факт. 11 строчка стала для Кельвина Харриса лучшим результатом в истории голосования Топ 100 DJs. Именно это место он занял в рейтинге DJ Mag в 2014 году. Кстати, что касается меня, я ведь тоже был в рейтинге DJ Mag, и мое самое высокое место было 31. Далее мы подошли к вершине нашего хит-парада, но перед этим давайте вспомним треки, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: Робин Шульц на 20-м. Дон Диабло и Уиз Калифа, 19-е. Боб Синклар и Кайза, 18-е.

0: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
6: Рекорд Суперчарт.

0: скоро, пока вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Медуза, 10 место. Аниме Джорджи на 9.

Первое место этой недели и лидер 958-го Суперчарта. Я напомню, кстати, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте в мобильном приложении Радио Рекорд. Ну а запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в наших Телеграм и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Все можно находить по хэштегу Суперчарта и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня в 9 вечера Рекорд

0: Рекорд. Реклама.
1: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
2: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
3: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
4: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Енисейский тракт 83.
8: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
9: Выговором ты уже не отделаешься.
8: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Сила воли.
11: Мне, чтобы расти.
12: Мне для энергии.
13: А мне для красоты.
14: И обо мне не забудьте.
15: Никого не забыли. В сети магазинов «Фитнес-формула» витамины и БАДы для детей и взрослых. Одна семья, разные потребности. Одна «Фитнес-формула». Скидка 50% на второй товар в чеке по промокоду РАДИО. Ищите нас в 2GIS. БАД не является лекарственным средством.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF 7 на сайте hvl.ru.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны — это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
15: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
16: Да,

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 3. Завтра, воскресенье, 11 октября, небольшой дождь. Днем плюс 6. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
3: Поменять крышу над головой так, чтобы своя осталась на месте. В жилом комплексе «География» на правом берегу адекватные цены и умные смарт-планировки. Например, трехкомнатная с двумя спальнями, кухней-гостиной и французским окном в пол по цене двухкомнатной. Дома уже построены. Сдача в этом году. Узнайте цены в «Биографии». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. ООО «Жилинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
6: Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. Запрещено для детей.
7: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
8: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Калинина 65.
9: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.

0: Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из запоя 167 человек.
1: Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Спонсор часа ООО «Новая эра».
1: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
2: Рекорд. Реклама.
3: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
4: Чего?
3: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
4: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
5: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: to be mine.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Рекорд Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.
2: Рекорд. Реклама.
3: Ты купил жене машину?
4: Купил?
3: Купил?
4: Купил.
3: Так заедь, проверь.
4: Заедь, проверь.
3: Заедь, проверь.
4: Ну, заедь уже, проверь машину.
5: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
6: Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
7: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
2: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: ООО «Шоу-Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера. Рекорд
1: Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Друзья, всем привет, с вами DJ Demixer, Дмитрий Гуменный, а это значит, что начинается Рекорд Клаб Чарт, чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые клубные новинки за эту неделю. Начинаем. 30 место, новинка от Don Bleek.

0: за спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой замечательной рубрике коллаборация века, года, Тиесто и Оливер Хелденс. Бумбес.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Друзья, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Prospa, Good Girl, далее Волкода и Королова, Waiting For You. Именно их мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот на первом месте у нас по-прежнему остается Maupi, Just Like Beat Mo. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Напоминаю, что вы слушали Record Club Charts с диджеем Демиксером, и увидимся и услышимся мы с вами ровно через неделю в это же прекрасное

0: эфире главный танцевальный стартует вечеринка-шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и все ближайшие 3 часа мы будем с вами классно общаться, зажигать и проводить танцевальное время в эфире «Рекорда». Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Все ваши приветы, комментарии, пожелания, все самые интересные сообщения буду читать через пару минут. Ну а пока делаем громче, ведь это все шоу «Рекорд Пати». Погнали!
1: Record

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Drums.

продолжаем нашу вечеринку. Это все шоу «Рекорд Пати». И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Валерий. Всем хорошего настроения на все выходные. Спасибо. Андрей передает привет и просит передать еще и девочкам Оле, Ларисе и Ангелине от Андрюшки. Рекорд лучший. Спасибо. И еще Славян, Виолетта, приветище, рекорд, салют, народ, всем огня. Питер, Приморский район на связи. Славян и Артур проводят дружескую встречу на высшем уровне. Замечательно. И еще он пишет: Марат, Виолетта, привет, желаю всем хороших выходных. И передаю привет коллегам из магазина наградной продукции «Призер». А тебе, Виолетт, хорошо провести эфир. Спасибо большое, очень приятно. Друзья, напомню, что свои приветы вы также можете отправлять, и голосовые в том числе, при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Кинзи – главная танцевальная вечеринка «Рекорд Пати». Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет нам Саня. Виолеточка, привет из Вологды от Александра. Передаю привет радиостанции «Рекорд» и тебе хорошего настроения. Спасибо большое. Привет, Виолетта, передаю привет из Ижевска. Всем слушателям «Рекорда», пожалуйста, возвращайтесь в Ижевск. И это Алексей. Алексей, мы постараемся. И еще пишет Пауль. Добрый вечер. Сегодня хочу передать тебе огромный привет из Москвы. От Павла Данилову. Хочу, чтобы у вас все с Валентиной сложилось. И ваши дети были такими же красивыми, как и вы. Пусть она услышит твой зов сердца. Замечательно. Друзья, это все же вечеринка шоу «Рекорд Пати». И мы продолжаем.

Открываем новый час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и напомню, что свои приветы вы можете отправлять при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Через пару минут буду зачитывать все самое интересное. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Продолжается наша вечеринка шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет нам Марат. Виолетта, привет из Перми. Я, как всегда, с приветом для всех слушателей «Рекорда». Также хочу всем хорошо пожелать провести выходные. Сам отдыхаю от акрила. Сразу 5 больших заказов за неделю. А тебе, Виолетт, хорошего эфира. Спасибо большое, Марат. Редиска нам пишет привет всем рекордсменам и рекордвумен. Да-да, всем большой привет. Далее передаю привет из города Ярославль. Всем отличное настроение, несмотря на такую погоду, просто кайфуйте. Музыку, естественно, громче 100%. И вот Поля пишет, привет, передаю Кире и Володе из Москвы, с вами очень и очень весело. Это замечательно. Друзья, я сегодня к вам не с пустыми руками, а именно с фирменным мерчем от Радио Рекорд. И если вы хотите его забрать, пишите прямо сейчас кодовое слово «Игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И давайте с 25-м приславшим данное слово сыграем здесь, в прямом эфире Рекорда. Если именно ты хочешь забрать наш мерч, пиши активней, и давай свяжусь с тобой в эфире через несколько минут буквально. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

0: Ой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеет

0: противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и в эфир уже возвращаюсь не одна, а с нашим слушателем Никитой. Именно он оказался сегодня 25-й по счету, кто успел прислать слово «игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И надеюсь, что именно Никита сегодня получит фирменный мерч от «Радио Рекорд». Никита, привет.
1: Здравствуйте.
0: Никит, ну что, я тебя поздравляю, во-первых, с тем, что ты уже оказался в эфире, ну а во-вторых, готов ли ты отвечать на мои вопросы?
1: На 100% все готов, давайте сделаем это.
0: Супер, тогда вопрос звучит так. 31 октября состоится при участии Радио Рекорд, естественно, какое-то классное событие. Какое же? Первый вариант ответа – пиратская станция. Второе – супердискотека или же трансмиссия 31 октября.
1: Ну, давайте в этом контексте попробуем, наверное, допустим, ну, пальцем в небо, пиратская станция.
0: Допустим, палец был очень и очень верным, это абсолютно точный ответ, Никит, ты молодец, мы продолжаем. Вопрос второй. Что пройдет 16 октября и 7 ноября в Санкт-Петербурге и в Москве? Супердискотека, трансмиссия «Портал» или же вечеринка «Белая» фестиваль?
1: Слушайте, ну, будем надеяться, что удача сегодня на моей стороне, два раза варианта не будет. Ну, попробуем трансмиссию «Портал».
0: Трансмиссию «Портал» мы выбираем вместе с Никитой, и это снова верный ответ. Никит, внимательно слушаешь эфир «Рекорда», это чувствуется, красавчик, молодец. И давай, также сразу два события в Москве и Петербурге, это супердискотека 90-х, и как же она будет называться в этом году? Это фантастика, это ужастики или же это сверхновая? Супердискотека 90-х. Что за название будет нести в этом году?
1: Слушайте, вопрос, конечно, сложный. Вообще, понимаете, сегодня событие. Девушка, которая мне нравится, позвала меня на день рождения, и это фантастика.
0: И это... Точно, точно верный ответ, Никит. Я тебя поздравляю. Фирменный мерч ты забираешь сегодня у нас от Радио Рекорд. Ну и давай в связи с таким классным событием передавай приветы и, может быть, поздравления для той самой девушки. С удовольствием послушаем.
1: Слушайте, ну, так сказать, хотелось бы в этом контексте поздравить ненаглядную Арину. С днем рождения, Арина. Пусть у тебя все будет в этом году хорошо и классно. С днем рождения, ура!
0: Ура, ура, ура, Никит, может быть, еще кому-то приветы или только Арине?
1: Вы знаете, сегодня, наверное, только Арине и все для Арины.
0: Ну и замечательно. Друзья, как хорошо, что у нас есть такие слушатели, такие хорошие, с такими замечательными посланиями сегодня. Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши приветы при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

вечеринка Рекорд Пати продолжается и набирает обороты. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. И вот пишет Светлана: Виолеточка, хорошего эфира. Привет чату из Подмосковья. Всем хорошего субботнего вечера. Далее, Виолетта, привет. Всем отличного субботнего настроения и приятного времяпровождения и удачи. Далее, Василий пишет: Привет, Виолетта. Передай, пожалуйста, привет Сергею из района Василеостровский, у которого сегодня день рождения и который заканчивает вечернюю смену. Серега, мы ждем тебя завтра в Лисьем носу вечером на закрытие шашлычного сезона от Матвея. Извините, дорогие друзья, почему меня никто не ждет на закрытие шашлычного сезона в Лисьем носу? Извинитесь, вот я тоже люблю вообще-то шашлыки и закрытие шашлычного сезона. Ну а так, если честно, друзья, желаю вам классной тусовки, ну и самых вкусных шашлычков. Ну ладно, и без шуток тоже. Всем привет, всему Радио Рекорд, тебе, Виолет, тоже огромный, пишет Антон. Поздравляю всех футбольных болельщиков футбольного клуба Ростов с важной победой. А также передаю привет близким друзьям в город Шахты, Владу и Сяве. Антон был на связи. Антон красавчик, молодец. Вечер добрый, Виолетта, пишет Тигран. Хочу сказать первое, что очень люблю свою семью. Жену Миллер и Ришку, сына Эрнеста и дочь Эмилию. Обожаю вас. А второе, что Тигран Миллер стал лучшим водителем такси в Ярославской области. Теперь еду на всероссийское соревнование. На минуточку, да? Огонь! Пожелайте мне удачки. И всем, кто за рулем, будьте аккуратнее. И еще, пишет Илья, передаю привет деревне Волково. Всем хорошего настроения. А также спасибо ведущий. Ну и там еще приятный комплимент в конце Илья оставляет. И вам большое спасибо, Илья, что вместе с нами. Да, вообще, друзья, напомню, что вы можете передавать ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Зачитаю их уже совсем скоро, но а через 3 минутки начнется рубрика «Знакомство», где вы можете знакомиться и общаться. В общем, расскажу более подробно через несколько минут. Это Рекорд.

открываем новый час здесь и прямо сейчас. Меня зовут Виолетта Юшкина, и, друзья, напомню, что стартует рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой вы можете общаться и знакомиться при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Переходите туда прямо сейчас. Буквально в течение нескольких секунд появится там новый пост, где вы можете как раз-таки рассказать о себе более подробно, прикрепить вашу анкету, вашу фотографию, также и рассказывать пару фактов о себе, откуда вы, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. И буду зачитывать все ваши анкеты через пару минут. Ну а пока вы их отправляете, давайте еще почитаем пару приветов и сообщений, пожеланий. Вот есть такой, например: огромный привет Никите, Арине, Диане, Оле, Артему, Лине, Игорю, Айселу и Диме. И, конечно же, отдельное поздравление Арине с днем рождения! Арина, оставайся такой же красивой, милой, нежной и очаровательной. Пусть в твоей жизни будет побольше счастливых моментов, искренних улыбок, любви, исполнения желаний людей, которые тебя ценят и берегут. Желаю тебе сиять еще ярче, быть всегда окруженной заботой и получать от жизни все самое лучшее. И желаем, конечно же, всем отличного настроения и продолжения хорошего банкета. Далее есть еще привет от Ирины. Здравствуйте! Передаю привет своей маме. И вот еще пишет Сергей. Здравствуйте! Хочу передать привет своей девушке Анжелике и, конечно же, пожелать классного вечера. Друзья, ну а я напомню, что прямо сейчас у нас с вами рубрика «Знакомство». Переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Общайтесь, знакомьтесь, оставляйте, естественно, ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала. И буду зачитывать ваши анкеты через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

посмотрим, кто желает познакомиться, пообщаться. И вот пишет Сергей. Здравствуйте, меня зовут Сергей, мне 33, я из Беларуси. Сергей, добрый вечер. Алексей пишет, Санкт-Петербург. А вот Оксана, я Оксана, просто мимо проходила к холодильнику. Оксан, ну ты задержись с нами, мы любим вас. А вот я, Алеша, и тоже так глянуть зашел, мимо проходя. Алеш, привет тебе. Далее, кто же еще с нами? Привет, я Зухра, мне 55, мне просто не спится. Зухра, ты правильным делом занимаешься, мне вот вчера не спалось, надо было тоже, наверное, вот зайти на рекорд. Вот и Зухра, как говорится, да? Валерий пишет, привет, познакомлюсь с хорошей девушкой, если нет, то не буду стараться. Валерий, неправильный ответ, надо стараться до конца. Как бы много попыток, много и правильных вариаций. Я думаю, что это работает только так. Чем больше, тем лучше. Ну а главное не количество, а качество в любом случае. Друзья, давайте с вами теперь так договоримся. Если кто-то желает рассказать о себе на всю страну, присылайте ваш мобильный телефончик, и я вам позвоню. Расскажете о себе, еще и познакомитесь с кем-то из наших слушателей. Это вы можете делать при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Жду ваши телефоны, а также ваши приветы и анкеты. Буду зачитывать их уже через пару минут. Это все шоу «Рекорд».

0: И рубрика «Знакомство». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и я возвращаюсь в эфир уже не одна с нашим слушателем Юрием, который как раз-таки находится в поиске отношений. Насколько серьезных, узнаем здесь и прямо сейчас. Юрий, добрый вечер.
1: Да, добрый.
0: Юр, ну что, рассказывай, откуда ты, из какого города?
1: На данный момент живу, вернулся в Санкт-Петербург весной на Псковскую область.
0: Супер. Сколько тебе лет?
1: 43.
0: 43. Чем любишь заниматься по жизни? В какой сфере трудишься?
1: Сейчас тружусь в сфере строительства.
0: Так, солидный мужчина, значит, да?
1: Пытаемся.
0: Пытаемся, очень хорошо. Расскажи о своих хобби. Может быть, спорт, рыбалка, футбол, что-нибудь подобное или нет?
1: Коллекционирование.
0: Коллекционирование. А что коллекционируешь?
1: Монеты старые, разные, новые, старые.
0: И как успехи в этом деле, Юр?
1: Потихонечку, без фанатизма.
0: Мне нравится. У Юрия ответы все как будто бы заготовлены заранее, и это очень даже хорошо. Юра, ты вообще такой вот пунктуальный, вот любишь все заранее, чтобы все было по плану, или больше импровизировать по жизни любишь?
1: Пунктуальный
0: и любишь все заранее, да, спланировать?
1: Стараюсь.
0: Точно надежный мужчина. А вот давай тогда поговорим, какую девушку ты ищешь? Тоже такую, которая вот все по полочкам, или такое, знаешь, сегодня здесь, завтра там и без плана?
1: Лучше, конечно, с планами.
0: С планами.
1: Ну, не все. Бывает по жизни, конечно, спонтанно очень тоже интересные вещи происходят.
0: Но лучше все-таки, чтобы было четенько, понятно, куда дальше, зачем и для чего, да?
1: Ну, в целом, да.
0: Хорошо, ну вот давай представим, поразмышляем. Вот находится такая замечательная девушка. Какие ты можешь предложить свидания? Может быть, какие-то интересные места? Куда поведешь первым делом?
1: Вот это вопрос, не скажу сразу так.
0: Может быть, у тебя есть какой-то любимый парк или какая-то любимая локация, любимый ресторан, что-нибудь подобное?
1: Ну, что-нибудь найдется, точно.
0: Найдется. Ну, а что вот найдется? Из лука ее пригласишь пострелять? Или в кота-кафе пригласишь? Куда?
1: Можно на родину Пушкина съездить, Пушкинские горы.
0: Ну, очень хорошо, очень хорошо. Юр, ну и давай охарактеризуем тебя тремя словами. Вот какой ты?
1: Ну, целеустремленный, веселый, умный.
0: Последний какой? Сильный?
1: Что?
0: Последнее какое? Целеустремленный, веселый и...
1: Позитивный.
0: Позитивный. Ну, в голосе это слышно, Юр. В общем, я тебе рекомендую прямо сейчас перейти в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», написать, что это ты, тот самый Юрий из сферы строительства, да и вообще надежный мужчина. Юр, давай передадим кому-нибудь приветы. Для кого они будут?
1: Привет передаем, конечно, «Радио Рекорду». Вот. Второй раз уже до меня дозвонили, что?
0: Да, вот.
1: Один раз даже билет на колбасный цех выиграл, на вот котором так был, естественно.
0: Везунчик, Юр.
1: Вот, ну поэтому вам привет огромный, процветания, всего хорошего. Ну, кто меня узнал, всем привет. Вот, Санкт-Петербургу тоже, вот прожил там 10,5 лет, вернулся на родину, тоже привет.
0: Замечательно. И еще кому-то будет или все?
1: В принципе, все.
0: Да вот я тоже так думаю. Юр, спасибо тебе большое. Настроение нам поднял. Девчонки, я думаю, что забрать надо этого надежного мужчину. Переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Знакомьтесь, общайтесь и, естественно, будьте в лучшем расположении духа. Сегодня так можно, сегодня так нужно. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше. Рекорд Пати.

Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. С вами была я, Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь. Буду рада видеть вас там. Я желаю вам отличной ночи. И помните, друзья, жизнь одна. Кайфуйте! Рекорд.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.